12 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

12 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Жаночая сумочка – это не просто необходимый аксессуар и элемент гардероба. Психологи стверджают, что по стилю и фасону можно даже сделать высновы об характере яе уладальницы. Але як же з'явился такий любимый нами аксессуар? Расскажу вам у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. Першапачаткова мужчыны і жанчыны прыдумалі мяшочкі для манет, якія прывязвалі або прышывалі да адзення. Затым з'явіліся накладныя кішэні на жаночыя сукенкі. Дамам заўсёды было, што ў іх пакласці. А ў 18 стагоддзі жанчыны ступілі далей, і так з'явіўся рыдыкюль. Гэта мяккая тканевая або вязаная сумачка на шнурку, якую можна было надзець на руку. Выраб упрыгожвалі бісерам, каштоўнымі камянямі ці вышыўкай. Паступова аксесуар пачаў набываць больш звыклы нам выгляд.
0: Мода на мове.
1: Масовая и промысловая вытворчасть почалася ближе до 19-го стагоддзя. Тады на сумочках почали з'являться замочки, а позднее и самый популярный вариант – маланка. Разом с гэтым стал меняться и помер аксессуара. Что до материала у выраба, то можно было знайсти вариант на любый густ и колер – со скуры, атласу и шоуку. Период после первой сусветной подарил такую модную речь, как клатч. Гэта маленькие прамавугольные сумочки. Затым з'явились ранцы, якія хутка завоевали по популярность сярод мужчин и жанчын. Але гэта ўжо зусім іншая гісторыя. І напрыканцы не забывайте. Мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вами па модзе Алеся Василькова. Будьте стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.
2: Всё скажет музыка.

12 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Все мы в детстве смотрели фильмы о будущем, и каждый обращал внимание на летающие машины, которые были мечтой каждого мальчишки. А порой и не только мальчишки. Технологический процесс не стоит на месте, и на горизонте уже замаячила новая эра, обещающая не только автомобили, но и общественный транспорт. Первыми в эту стезю пришли ученые из Дубая и представили свою разработку – летающее такси. Эти устройства представляют собой электрифицированные аппараты, которые смогут подниматься и приземляться практически в любом месте. Они созданы для того, чтобы преодолеть расстояние между районами города, избегая привычных наземных пробок. Вдобавок, такие машины обычно обладают высокой маневренностью и бесшумными двигателями, что делает путешествие максимально комфортным.
0: Техно-джунгли.
1: Разработчики уверены, что летающие такси решат множество проблем, связанных с традиционным транспортом. По прогнозам, они способны не только сократить время в пути до нескольких минут, но и значительно уменьшить загрязнение воздуха. На данный момент тестовые полеты уже проходят в некоторых мегаполисах. Можно только представить, как будет выглядеть город будущего, где мы пересаживаемся на небесные маршрутки вместо обычных автомобилей. Конечно, цена на такие услуги будет варьироваться, но с ростом конкуренции можно ожидать, что со временем летающее такси станет доступнее для широких масс. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Гомеле. 8 часов.
1: Новости искусственного интеллекта.
2: Радио Гомель ФМ подружилась с Алисой.
3: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
2: Достаточно сказать: «Алиса, включи Гомель ФМ».
3: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
4: Включаю радио Гомель ФМ.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет! С вами Константин Комко. Большинство нынешних ребят считают себя испокон городскими. А раньше у многих бабушки и дедушки жили в селах и деревнях. Старики радовались приезду внучат, баловали. Не будили с позаранку, не обременяли обязанностями и все норовили откормить исхудавших на городских харчах деток. Спать маленькие гости частенько просились на чердак, где хранились запасы сена. Утром умывание во дворе под краном со смешным носиком, потом завтрак в тени деревьев под жужжание мух и пчел. Далее обязательно обход фамильных владений, сада и огорода. Пока с удовольствием трескаешь свежайшие витамины, уже кто-нибудь из местных товарищей, заглядывая через забор, зовет на велосипедах покататься, сходить на реку или в лес. Живущие в селе ребята очень ловкие и смекалистые. У них всегда есть чему поучиться. Раков запросто руками ловят, рыба на их удочке охотнее клюет, грибов больше находят, ягоды быстрее собирают. Зато городские начитанней, историй больше интересных знают. По вечерам у реки костер разводили, картошку пекли, рассказами страшными друг друга пугали.
0: Олдскулы свело.
2: У ребят постарше свои интересы. Почти все местные имели мопеды, а счастливчики даже мотоциклы, Яву или Восход. У сельской молодежи было меньше развлечений, лишь кино да танцы. Приезжих парней поначалу воспринимали в штыки, зато вокруг девчонок местные павлинами ходили. Обычно после вечера отдыха еще долго в деревне шум и смех стоял. На гитарах неумело бренчали, семечки щелкали. Расставаться не хотелось, вот и провожали друг друга до калитки. Хотя очень часто бывали и конфликты. Дело нередко доходило до драки. Зато было, что вспомнить целый год, пока вновь не начинались каникулы и история повторялась. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Музыка твоей страны.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: «12 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов со знаком «плюс». Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром».

0: У нас рекламируются все.
1: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
2: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
3: Телефон 343-343.

0: Гомеле 9 часов.
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
3: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
2: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Двенадцатого июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 329 689 77 78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Монголии Хунагин Хурылсуха с национальным праздником Наадамом. Глава государства отметил, что фестиваль, уходящий корнями в историю страны, ярко демонстрирует уникальность Монголии, самобытность ее культуры и неиссякаемую энергию народа. Эти соревнования показывают, что сила национального духа живет не в страницах учебников истории, а в каждом монгольском борце, стрелке из лука и юном всаднике, который мчится по степи, резюмировал белорусский лидер. Александр Лукашенко накануне принял участие в традиционном празднике на берегу Днепра «Александрия собирает друзей». Глава государства назвал грустную нотку мероприятия.
6: Дорогие друзья, прошел еще один год. Я с огромной радостью хочу приветствовать вас всех на долгожданном, очень надеюсь, долгожданном праздники купания. Надо сказать, что вот я подъезжал и думал о том, что да, прошел еще один год, как мы обычно говорим, но в этом грандиозном творческом спектакле, который уже не первый год у нас в Беларуси, есть такая грустная нотка. Мы никогда над этим не задумывались. Прошел еще один год. Ну хорошо, прошел. Грустная нотка в том, что еще один год прошел. Но Александрия собирает друзей уже в 17-й раз. В прошлый раз за 2 дня у нас побывало 115 тысяч человек. А сейчас, говорят, если погода не подведет, будет еще больше. Но, говорят, Бога нет. Кто сказал, что Бога нет? Договорились, Он нам подарил прекрасную погоду. Я у военных. запросил информацию. Дождь у нас небольшой на Полесе, в районе Ганцевич, в Гродненской области, в районе Гродно-Лида. Если кто-то географию не забыл, вспоминайте, в центре Гродненской области. В Витебской области, в районе Глубокое. Ну и небольшой дождь был в Могилеве. Вы видите там эту тучу небольшую, которая смещается в направлении Белынич и распадается. То есть циклон закончился, как говорят военные, которые наблюдают за Беларусью, они же не только смотрят, где там кто летает. Циклон разваливается, и Господь подарил нам в промежутке между дождями прекрасную погоду. Поэтому если погода не подведет, нам этот термин уже не подходит. Погода будет нормальной.
5: «Знай наших» итоги конкурса «Властелин села 2026» подвели на празднике «Александрия собирает друзей», который прошел накануне в Шкловском районе. Семья «Волк» из Мозырского района Гомельской области стала победителем в номинации «Властелин села онлайн-вотгук» и «Захопление глядачоу». На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Я раз.

0: Твоя реклама.
1: Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
0: Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель. Держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжайте в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Белджи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Белджи Автоново и на сайте belgi-gomel.by.
2: Двенадцатого июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли. У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Холодильник без дверей, полок и отделений. Именно так выглядит инновационная разработка российского дизайнера Юрия Дмитриева под названием «Биоробот-рефрижератор». Это не просто бытовая техника, а настоящий прорыв, способный изменить наше представление о хранении продуктов. В основе концепции специальный биополимерный гель, который заполняет всю емкость холодильника. Он бережно удерживает продукты на месте и самостоятельно генерирует холод для поддержания оптимальной температуры. Поэтому электропитание требуется лишь для работы контрольной панели.
1: Техно-джунгли.
0: У новинки множество преимуществ. Во-первых, она очень экономична. Электричество нужно только для панели управления. Во-вторых, безопасно, гель не имеет запаха, не токсичен и абсолютно безвреден для человека. В-третьих, биохолодильник экономит пространство. Благодаря компактному дизайну его можно разместить где угодно – на стене, под столешницей или даже на потолке. Пользоваться таким холодильником удобно, продукты просто погружаются в гель и легко извлекаются. Не нужно искать их на полках или переставлять контейнеры. Технология пригодится в экстремальных условиях, в экспедициях или на удаленных станциях, где критически важна энергоэффективность. Если технология докажет свою надежность, она может стать стандартом будущего, меняя не только то, как мы храним еду, но и где. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

0: У нас рекламируются все. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио.
1: Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Музыка твоей страны.

0: Гомеле 11 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил руководителей, работников и ветеранов Оршанского авиаремонтного завода с 85-летием со дня его образования. Глава государства отметил, что своим трудом коллектив предприятия вносит существенный вклад в укрепление боеготовности военной авиации и надежности гражданского воздушного флота Беларуси. Вы успешно осваиваете передовые технологии и постоянно совершенствуете производственную базу, расширяете линейку обслуживаемой техники, сохраняя при этом лучшие традиции и преемственность поколений, резюмировал белорусский лидер. Александр Лукашенко накануне принял участие в традиционном празднике на берегу Днепра «Александрия собирает друзей». Глава государства рассказал о географии Купалья в Александрии и секретах белорусского гостеприимства.
4: В этом году к нам на праздник впервые приехали делегации из Чувашии, Курганской, Ростовской, Кемеровской областей Сибири. Как видите, 4000 километров и даже больше. Это не расстояние, если речь идет о настоящей дружбе. Я хочу, уважаемые россияне, приветствовать вас здесь, на этом нашем празднике. Спасибо, что приехали. Я знаю, пусть немного, но и украинцы есть здесь. Мы бы, откровенно скажу, хотели бы, чтобы их было больше. И я убежден, я уверен, что если мы не забудем об этом празднике, скоро здесь будет огромное количество наших украинцев, которые с большим удовольствием посетили бы этот праздник. Но я очень хорошо знаю, какой это труд принимать столько гостей. Это не просто развлекать, накормить. Но самое главное в празднике – подарить этим людям чувство дома. Уверен, каждый увезет из Александрии прекрасное впечатление. Я очень благодарен вам за внимание и гостеприимство. Теплый прием, который белорусы оказывают здесь, нашим гостям, побуждает людей возвращаться сюда снова и снова.
3: Агрогородок Лясковичи Петриковского района приглашает гостей на международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья», который пройдет 15 августа. В этом году лейтмотивом фестиваля станет «Жаночий голос Полесья. Спадщина, якая живе». Ключевые события праздника пройдут на территории Национального парка Припятский. Здесь будут работать подворье полешуков, ремесленные ряды, а на главной сцене свое мастерство зрителям подарят ведущие творческие коллективы Белоруссии и России. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
7: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
8: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
9: Дай мне ударных!
8: Радиовечеринка «Электроника без границ».
10: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Пора в ОМА. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ома.бай.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. «Ночной дозор» режиссера Тимура Бекмамбетова по книге Сергея Лукьяненко в свое время стал самым кассовым фильмом в истории России. На производство спецэффектов для картины было потрачено 200 тысяч долларов. В США, кстати, они бы стоили около 5 миллионов, а на рекламную кампанию около миллиона долларов. В ходе производства фильма было снято более 120 часов и смонтировано 30 разных вариантов картины. Главной музыкальной композицией стала песня группы «Ума Турман». В ней прямым текстом рассказывался весь сюжет фильма, а в конце делался прямой намек на продолжение. Так что если вы и не видели сам фильм, то можете просто послушать песню.

0: Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

0: Моя реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
2: Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Двенадцатого июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли. У микрофона Андрей Баранов. Представьте себе, обычная муха, но ее мозг теперь живет в мире цифровых технологий. Ученые совершили невероятное. Они не просто создали нейронную сеть, обученную на поведении мух, а воссоздали поканальную копию настоящего мозга насекомого. Теперь муха в матрице. Виртуальный мир посылает сигналы в ее цифровой мозг, и нейроны начинают работать словно в живом организме. Импульсы пробегают по виртуальным нейронам, а виртуальное тело мухи начинает двигаться.
1: Техно-джунгли.
0: Этот революционный проект, получивший название Ion Systems, открывает невероятные перспективы. Следующим шагом станет оцифровка мозга мыши, затем и человеческого мозга. Кто знает, возможно, в будущем мы сможем не только понимать, как работает мозг, но и воссоздавать его в цифровом формате. Вашим гидом в техно-джунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: У нас рекламируются все.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Паравома. Монтажная пена всесезонная 660 мл всего 9,99 рублей. Герметик силиконовый, санитарный и универсальный по 7,99 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для ремонта и стройки. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
5: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
6: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Family полдень.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону +35 29 689 77 78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов Департамента по надзору за безопасным поведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям с 70-летием со дня образования ведомства. Глава государства отметил, что такая работа требует от каждого из сотрудников ведомства глубоких специальных знаний, принципиальности и готовности принимать ответственные решения, от которых зависят жизни людей, экология регионов и устойчивая работа предприятий. Особые слова благодарности белорусский лидер адресовал ветеранам службы, которые заложили прочные традиции, в основе которых лежат профессионализм, надежность и безопасность. Александр Лукашенко накануне принял участие в традиционном празднике на берегу Днепра «Александрия собирает друзей». Глава государства рассказал, кого особенно рад видеть на празднике.
5: У нас в Александрии рады всем, и взрослым, и молодежи, и детям. Для каждого есть свои развлечения и площадки, потому что купалья – семейный праздник. Многие из тех, кто приезжал на первые фестивали с родителями, сегодня привезли уже своих детей. И мне особенно приятно видеть совсем юных зрителей. Именно здесь, в Александрии, мы награждаем победителей семейного проекта «Властелин села». Это большая радость видеть красивые молодые пары, которые захотели жить и работать в деревне, растить детей, с малых лет приучая их к труду на земле. И государство будет делать все для того, чтобы вовлечь молодежь в сельскую жизнь. Без деревни наши славянские государства существовать не смогут.
4: В Гомеле впервые состоялся славянский бал. Мероприятие посвятили 30-летию дружбы народов России и Беларуси. Участниками бала стали коллективы из Москвы, Минска, Гомеля, Гродно, Могилева и Лиды. Порядка 50 пар разных возрастов в исторических костюмах исполнили более 30 танцев, популярных в конце 19-го, начале 20-го веков. Вальс, кадриль, полонез, подыграс, дирижабль, помпадур и другие. Своими выступлениями дамы и кавалеры воссоздали атмосферу дворянских ансамблей и светских раутов Серебряного века. По итогам танцевальной дуэли победителей в различных номинациях наградили памятными наградами и подарками. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Новости искусственного интеллекта.
7: Радио Гомель FM подружилась с Алисой.
8: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
7: Достаточно сказать: «Алиса, включи Гомель FM».
8: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
9: Включаю радио Гомель FM.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
4: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

0: Твоя реклама.
1: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 332 44 44.
2: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай современный холодильник LG с инверторным мотором и зоной свежести с регулируемой температурой со скидкой 300 рублей за 2499 рублей. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
4: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории «С» и «Е». Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон +375 29 131 11 26.
5: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
6: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно. Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Двенадцатого июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Реклама на радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
3: Голоса Беларуси.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне принял участие в традиционном празднике на берегу Днепра «Александрия собирает друзей». Глава государства рассказал о значимости народного праздника.
4: Купалья – один из самых народных праздников. Обряды, песни, ремесла – основа нашего культурного кода, ключ к пониманию самих себя. Сберегая их, мы осознаем, что являемся не просто людьми, живущими на одной территории, а народом и нацией. Получаем ответ на важные вопросы: кто я и какого рода. Об этом много размышлял первый наш народный поэт Беларуси Иван Луцевич, который родился в волшебную июльскую ночь и взял себе символичный псевдоним Янка Купала. Купалья – это диалог сквозь глубину веков, беседа с теми, кто был до нас, кто сохранил и передал следующим поколениям все самое ценное – любовь к своей земле, стремление к миру, душевную щедрость и трудолюбие. Дорогие сябры, мы святкуем купалья у год белорусской жанчыны. Невыпадково символом свята стала купальская берагиня. Продки верили, что яна оберегая посевы и наполняя животворной силой травы, аховывая семейный очаг, клопотится про детей и матуль. Хочется, кабы весь наш свет, таки крохки, як мы это бачим, был окутаны ее покрывом, каб у кожнай сям'і панавалі любоў і дабрабыт. Каб праз год мы з вамі зноў сустрэліся тут, у Александрыі, і разам адправіліся ў новае падарожжа да душы славянскага народа, загадкавай душы, але нязменна шырокай, шчырай і міласернай душы. Жадаю ўсім вам цудоўнага вечара, прыемных уражанняў и лагодной теплыни, якая будет согревать вас до наступного купалья. Будьте здоровы! Счастья вам!
3: К другим новостям. В вузах Беларуси стартует основной этап вступительной кампании. Прием документов на бюджет продлится по 17 июля. С 18 по 25 июля пройдут внутренние вступительные испытания. Зачисление на бюджет завершится 27 июля. Прием документов на платную форму также стартовал сегодня. Продлится он до 1 августа. При этом сдающие внутренние испытания в вузах должны подать документы до 17 июля. Зачисление платников завершится 3 августа. Председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко поздравил работников и ветеранов налоговой службы с профессиональным праздником. Глава региона отметил, что деятельность службы важна для укрепления финансовой системы государства и обеспечения экономической стабильности. Губернатор подчеркнул, что от эффективности работы налоговиков зависит развитие экономики, реализация социальных программ и повышение качества жизни граждан. Особые слова признательности Иван Крупко адресовал ветеранам, заложившим высокие стандарты работы для новых специалистов. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
7: Опять вставай!
8: Куда?
9: Зачем?
8: Который час?
10: Можно я сегодня никуда не пойду?
11: Тяжело просыпаетесь?
12: Да еще 5 минут еще.
11: Вам помогут утростимуляторы.
6: Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

0: Своя реклама.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 килограммов и функцией пара по отличной цене. И с оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории «С» и «Е». Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3,5 тысяч рублей. Телефон плюс 375 29 131 11 26.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Реклама на радио. Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС-бай и по телефону 0890.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
2: Телефон 343-343.
3: Музыка твоей страны.

0: познакомили. 14 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Беларусь стал одним из центральных событий недели. Страны подписали декларацию о стратегическом партнерстве и пакет торговых соглашений. Зарубежные СМИ отмечают растущее значение белорусско-узбекского сотрудничества для промышленного взаимодействия с рынками Центральной Азии. По оценке ряда изданий, Беларусь выстраивает внешнеполитический курс на основе мягкой силы, делая ставку на технологическое и техническое сотрудничество, а не на геополитическое. Политические стратегии. Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич накануне посетила праздник в Шкловском районе «Александрия собирает друзей». Вице-премьер отметила, что основа сильного государства – традиции, а их сохранение и развитие отражает единство государства и общества. Наталья Петкевич подчеркнула, что праздник «Александрия собирает друзей» служит подтверждением этого подхода. Наталья Петкевич подчеркнула, что папороть-кветка стала для страны собирательным образом собственной идентичности. Председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко инспектирует сегодня ход уборочной кампании в районах Гомельщины. Рабочий день губернатора стартовал в Ветковском районе. Председатель Ветковского райисполкома Роман Сергун доложил, что в районе зимы ячмень убран на площади более 1600 гектаров, что составляет 87% от плана. Сегодня в поле работают 22 комбайна. Глава региона подчеркнул, что несмотря на переменчивость погоды и продолжительные осадки, необходимо предпринять все меры, чтобы сохранить урожай и убрать его вовремя. Ограничения на посещение лесов действуют в трех районах Гомельской области. Такую информацию сообщили в Минлесхозе. Под ограничения попали Житковичский, Лельческий и Реческий районы. Заходить в лес можно для прогулок, собирать грибы или ягоды. А вот въезжать на территории зеленого массива на машине нельзя. Также запрещено разводить костры. Следить за изменениями можно по интерактивной карте на сайте ведомства. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
7: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
8: Дай мне ударных!
7: Радиовечеринка «Электроника без границ».
9: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.
10: I heard what you said.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное, свое.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Твоя реклама. Пора в ОМА. Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров, всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА Бай.
1: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону плюс 375 44 72 72 400.
2: Двенадцатого июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Камко. В 1984 году на советские экраны вышла мелодрама «Формула любви», которую Марк Захаров снял по сценарию Григория Горина. Написать музыку к фильму режиссер пригласил Геннадия Гладкова, заказав ему две композиции – романс для помещика Алексея и тему, под которую впервые появляется граф Калиостро. Идея написать песню для слуг графа Калиостро принадлежит Александру Абдулову и Семену Фараде. Им стало обидно за своих персонажей, и они предложили Захарову дополнить саундтрек «Формулы любви» еще одним произведением. Режиссер спорить не стал и попросил Гладкова сочинить что-то в духе народной итальянской музыки. В фильме Жакоб рассказывает Машеньке, о чем неаполитанская песенка, и многие зрители поверили на слово обаятельному герою. Так как итальянская эстрада была очень популярна в СССР, многие даже разучили композицию. На самом деле текст песни «Uno Momento» — это мешанина из слов и фраз на итальянском языке, не имеющая ни малейшего отношения к неаполитанскому фольклору.

0: У нас рекламируются все.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: Я тебя прошу, ни слова лжи. В часах бежит

0: Реклама на радио.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Пора в Ома. Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В Ома все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. В Александрии в 17-й раз прошел праздник «Купалье». Александрия собирает друзей. На мероприятии на берегу Днепра собрались десятки тысяч человек. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил фестиваль и подчеркнул сакральную значимость праздника как диалога сквозь века. Депутаты Палаты представителей назвали сохранение национальной культуры и традиционных ценностей ключевыми ориентирами своей работы. Председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко сегодня посетил Добрыжский район. Председатель райисполкома Александр Горбач доложил, что уборка зимового ячменя здесь выполнена на 92%. Убрано более 3800 гектаров, намолочено 11400 тонн зерна при урожайности 29 центнеров с гектара. Губернатор проинспектировал поля сельхозпредприятия «Калининский», где уже завершили уборку ячменя и начали убирать рапс. Кроме того, глава региона посетил поля сельхозпредприятия госпредприятий «Утевская» и «Тереховка-Агро». Военные академии Беларуси подвели итоги республиканской военно-прикладной игры «Прорыв». На протяжении нескольких дней 80 студентов, представляющих вузы различных регионов Беларуси, демонстрировали свою эрудированность и физические возможности в состязаниях. По результатам испытаний победителем военно-прикладной игры стала команда Витебского университета имени Петра Маширова. Второе место заняла дружина Белорусского государственного университета транспорта. Третье место – студенты Гродненского университета имени Янки Купалы. Председатель Гомельского горосполкома Руслан Пархомович поздравил работников и ветеранов налоговых органов с профессиональным праздником. Мэр подчеркнул ключевую роль службы в развитии экономики, финансировании госпрограмм и обеспечении социальных выплат. Глава города отметил, что профессионализм налоговиков и уважительное отношение к налогоплательщикам способствуют укреплению делового климата. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
5: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
6: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
7: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: 13 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и возможны грозы. Ветер северной четверти от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Беспокойтесь за близких, которые живут далеко от вас? Их телефон молчит, а в голове уже крутятся тревожные мысли? Белорусские специалисты решили эту проблему, разработав приложение «ЯОК». Принцип прост. Пользователь дважды в день, утром и вечером, нажимает в приложении кнопку «Я в порядке». Если отметка не появляется вовремя, доверенное лицо получает уведомление по СМС, пушу или email. Приложение запустится даже на старом смартфоне, справится со слабым интернетом. А если связь пропадет, отправит СМС. Попросите близкого установить его и указать ваш номер или почту для уведомлений. Это решение идеально подходит для пожилых родителей, живущих отдельно, одиноких людей, которым важно, чтобы кто-то был на связи, людей с хроническими заболеваниями, соседей или соцработников, присматривающих за пожилыми людьми.
0: Техно-джунгли.
1: Самое главное, базовый функционал приложения ЯОК полностью бесплатный. Никаких сложных настроек, никаких лишних данных. Только спокойствие для вас обоих. Спокойствие за близких без лишних хлопот, а расстояние больше не станет преградой для вашей заботы. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.
2: Голоса Беларуси.

0: Реклама на радио.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Вопросы развития торговых отношений Беларуси и Саудовской Аравии рассмотрены в Комитете госконтроля. Председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов встретился сегодня с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах по совместительству в Королевстве Саудовская Аравия, Государстве Кувейт и Королевстве Бахрейн Игорем Белым. Особое внимание было уделено продвижению инициатив белорусской стороны

0: и новым механизмом взаимодействия. Решением руководства страны глава комитета госконтроля закреплен за развитием торговых отношений с Саудовской Аравией. С 16 по 19 июля в рамках фестиваля «Славянские базары Витебске» пройдет акция МВД «За безопасность вместе». Старт мероприятию даст церемония открытия 16 июля в 15:00 на площади Тысячелетия. Гостей ждут показательные выступления спецподразделений, работа интерактивных площадок, выставка техники, полоса препятствий и другие активности. Завершится акция 19 июля праздничным концертом на площади Победы и розыгрышем суперприза – велосипеда. Ход уборочной кампании председатель облсполкома Иван Крупко проинспектировал в Гомельском районе. Как доложил председатель Гомельского райисполкома Александр Новиков, силы аграриев сконцентрированы на уборке озимого ячменя. На данный момент убрано 73,1% от плана, более 2200 гектаров. Глава региона объехал поля предприятий Гомельская птицефабрика, Урицкая и агрокомбинат Южный. Губернатор подчеркнул, что в ближайшее время уборка ячменя должна быть завершена, чтобы вовремя приступить к работе с другими культурами. Сегодня православный мир отмечает День памяти святых апостолов Петра и Павла, знаменующий окончание Петрова поста. Для Петропавловского кафедрального собора в Гомеле эта дата – престольный праздник. Торжественное богослужение собрали сотни верующих со всего региона. Праздничную литургию крестный ход возглавил архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. «Джонни Бегут» – песня американского музыканта Чака Берри, одного из родоначальников рок-н-ролла. Она исполнялась в фильме «Назад в будущее» и теперь иногда ассоциируется именно с этой фантастической трилогией. По сюжету Чак Берри не написал эту песню, а всего лишь услышал ее по телефону от своего кузена Марвина. В 1955 году его кузен услышал ее на школьном вечере, где главный герой, прибывший из будущего Марти Макфлай, исполняет этот хит, зная его как написанный Чаком Берри в 1955 году. Здесь обыгрывается классический парадокс временной петли. В титрах фильма Марти Макфлай указан как исполнитель песни вместе с группой Starlighters.

0: Своя реклама.
1: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону плюс 375 44 72 72 400.
2: «13 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. И местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северной четверти от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром».

0: У нас рекламируются все.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: У одной из серий культового сериала «Секс в великом городе» Кэрри Брэдшоу сказала: «Незамужней женщине часом не так просто идти по житті, тому необходимо осторожно ставиться до выбора туфлев, бо яны допомагают нам полепшить гэты нелегкий шлях». Прихильникам сериала вядома велізарная любовь головной героини до дорогих туфлев, у тым ліку и от Манола Бланік. Гэты сериал принес дизайнеру славу, хотя и до его компания уже мела великую популярность. Историю вядомого бренда расскажу у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. Все началось у 70-х годах, когда Манола Бланік переехал у Лондон по запрошению владельца одной маленькой крамы. Про 3 года дизайнер начал творить эскизы жаночего одения и обутку, а так само писал невеликие артикулы для часописа Vogue. Тогда он и познакомился с главным редактором часописа Дианой Вриланд, которая увидела его эскизы и пораила молодому человеку не гублять час и заняться дизайном обутку. 27-годовый Манола с энтузиазмом так и сделал и зрозумел, что знайшоў сваё прызначэнне.
0: Мода на мове.
1: На протягу своей карьеры Манола Бланік вырос до статусу одного из наибольш уплывовых дизайнеров обутку у свете и уваходит у лик наибольш запатрабованных брендов. Его туфли уникальные и яркие, упрыгоженные брошами, стразами, покорили шмат ликих вядомых жаншин. Серед его прихильниц были Николь Кидман, Наоми Кэмпбелл, Виктория Бекхэм, Дженнифер Лопес, Бейонсе, Риана. Так само туфли Манола Бланік были названы 5-й зоркой сериала «Секс в великом городе» после 4 головных героинь. Что казалось, коли нават пропанову руки и сердца Кэрри Брэдшоу зрабили не у выгляде кольца, а у выгляде синих атласных туфлев от Манола Бланік. И на протягу многих 10 годов обуток от знакомитого дизайнера застается у моде, не страшивая своей каштовности и захапляя свет. До всего иншего туфли еще и вельми зручные. У их женщина отшивая себе королевой. И на проконцы не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными. И при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. В Военной академии Беларуси начался основной этап вступительной кампании «Прием документов». Приемная комиссия будет работать с 9 до 18 часов без обеда до 19 июля включительно. По итогам работы приемной комиссии ожидается набор более 750 курсантов, при этом для девушек отведено более 30 мест. Также в этом году возобновлен набор на специальность «Управление воздушными судами государственной авиации для девушек». «Знай наших» – белорусская Ангелина Шестак, чемпионка Европы Ю-18 по велоспорту на треке. В заключительный день соревнований юниорки до 18 лет разыграли медали в ГИТе на 1000 метров. В борьбе за золото белорусская на 0,3 секунды опередила итальянку Майю Ферранте. Тройку замкнула Яна Геверс из Бельгии. Эта медаль стала для Ангелины Шестак второй на данном континентальном форуме. Ранее наша спортсменка завоевала бронзу в спринте. Руководство области держит на контроле организацию горячего питания для сельхозработников. Журналисты проверили, как выполняется поручение на примере двух хозяйств. В совхозе-комбинате «Заря» Мозырский район столовую посещает до 300 человек в пиковые периоды. Обеды доставляет в поляна в термосах и термобоксах. Меню обновляют еженедельно. На предприятии Дербин Октябрьского района механизаторов кормят дважды в день, предлагая блюда, близкие по вкусу к домашним, в том числе и с традиционной белорусской кухни. Сегодня в Гомеле в приходе храма святого великомученика Георгия Победоносца состоялся семейный праздник в честь святых Петра и Февронии Муромских. Прихожане обсудили житие святых супругов и поговорили о таких ценностях, как любовь, верность и ответственность в семье. После общей трапезы для родителей и детей провели игры и концертную программу. Встреча завершилась угощением и приходским общением. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Опять вставать?
5: А, куда?
6: Зачем?
5: Который час?
7: Можно я сегодня никуда не пойду?
8: Тяжело просыпаетесь?
9: Да еще 5 минут, еще.
8: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданный дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Твоя реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Реклама на радио Гомель FM.
2: Телефон 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Тринадцатого июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. И местами кратковременные дожди и возможны грозы. Ветер северной четверти от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: 8. В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Минтранс прорабатывает новые форматы водного туризма. Об этом сообщил начальник управления морского речного транспорта Руслан Мороз. Так успешно работают теплоходы «Белая Русь» и новое судно «Посейдон» в Гомеле. Реализован проект «Святая Надежда». Водные пути активно используются для маломерных судов. Гомельское областное отделение партии «Белая Русь» заключило соглашение о сотрудничестве с областной организацией Белорусского общественного объединения ветеранов. Документ завизировали председатели организации Дмитрий Черняков и Александр Барбарович. Дмитрий Черняков отметил, что мы должны передать все хорошее, что есть у нашего старшего поколения ветеранов, молодежи. Сегодня работники налоговых органов отмечают профессиональный праздник. От их грамотной работы зависит благополучие граждан и процветание государства. Налоговая инспекция Гомельской области за последние 5 лет трижды признавалась лучшей в стране. В регионе в системе налоговых органов трудится более 700 человек. Около 85% из них – женщины. С 2022 года в области работают налоговые классы. Выдано 117 свидетельств об окончании курса «Основы налоговой грамотности». А выпускники в будущем смогут пополнить ряды налоговых органов. В домашнем матче 15-го тура высшей лиги чемпионата Беларуси Гомель сыграл в ничью с гродненским Неманом. Счет 1-1. Гол Олега Евдокимова вывел гостей вперед, но до перерыва Кирилл Данилин сравнял счет. После игры Гомель остается на 4-м месте с 26 очками. Неман на 9-й строчке 21 очко. В списке бомбардиров лидирует форвард Гомеля Тимофей Симоненко. На его счету 8 мячей. И на этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель».

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Культура и духовность кожного народа формируются стагоддзями и передаются с поколения у поколения. Храмы – это живая вековая история. Один со старожитнейших городов Беларуси – Мазыр. У письмовых крыницах он сгадывается с 1155 года. Тут заховалося шмат колоритных будинков. Один из них – Свято-Михайловский собор, узведены у 1648 годе, как костел кляштара бернардинцев. У его крипте была родовая поховальня роду аскерков – заснавальников монастыра. После скасования тут разместился православный Свято-Михайловский кафедральный собор Туровской епархии. 5 вересня 1865 года храм был освящений по православным чине. Як помник архитектуры 17-18 стагоддзяў, гэта так званая белорусская форма базиликальных храмов эпохи позднего барокко. Собор был узведены у выгляде двухвежевой трехнефной базилики. Прамавугольный будинок поделены унутры двух двумя рядами колонн на три нефы, центральный и два боковых.
1: Легкое подороже.
2: Головный фасад у выгляде трехъярусной композиции с двумя вежами и звоницами, которые возвышаются по боках, мае криволинейные обрысы. Это надает будинку особливую пластичность, которая узмацняется архитектурными упрыгоживаниями, группами пилястров и тонкопрофильными карнизами. У архитектуры вежов, перебудованных на русский манер, уже просочиваются элементы классицизму. Ритм боковым фасадам задают лучковые оконные проемы у простенках. До храма шчыльна примыкае былы монастырскі комплекс, двухпавярковы г-падобны будынак. Зараз гэта месца паломніцтва веруючых хрысціян. У цяперашні час у крыпце Свято-Михайлаўскага кафедральнага сабора па благаславенні епіскапа Тураўскага і Мазырскага Стэфана створаны храм у гонар новамучанікаў і спавядальнікаў зямлі палескай. Калі ехаць сюды на машыне з Гомеля, можна рухацца па дарозе М-10 да Калінкавіч, а затым па Р-31. Можна і на цягніку дабрацца да Калінкавіч, а атуль на аўтобусе да Мазыра. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель. Держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжайте в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Белджи. Цены стартуют от 45900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Белджи Автоново и на сайте belgi-gomel.by.
2: Июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и возможны грозы. Ветер северной четверти от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Прежде чем найти деньги на съемки грязных танцев, продюсер Линда Готлиб и сценарист Элеонора Бергштейн обошли все голливудские студии и получили не один десяток отказов. А когда фильм был отснят, смонтирован и показан руководителям киностудии, те единодушно решили, что впустую потратили деньги. Только они ошибались. Низкобюджетная мелодрама малоизвестного режиссера Эмиля Ардолино собрала рекордное количество зрителей, а кассовые сборы в 36 раз превысили первоначальный бюджет фильма. Но это еще не все. Когда «Грязные танцы» вышли на видеокассетах, то стали первым фильмом в истории, проданным тиражом более миллиона копий. Саундтрек к фильму стал платиновым диском, а композиция «The Time of My Life», которую исполнили Билл Медли и Дженнифер Уорнс, получила «Оскар».

0: Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
3: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
4: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
5: Мне ударных.
4: Радиовечеринка «Электроника без границ».
6: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
4: Телефон 343-343.
5: Музыка твоей страны.

Гомель FM. Все скажет музыка.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Берет – это головный убор с богатым минулым. Родимой берета многие лишат Францию, але даденное свержение не зусим корректное. История этого популярного головного убору цикавая и разностайная. Подробязней об этом у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. Берет – это и форменный предмет узброенных сил, и элемент спецодения, и любимый головный убор мастакоу 20-го стагодия, и частка панк-культуры 80-х, и прикмета моды нулявых. Родимой берета лишится старожитная Греция. Оттуль идею головного убору запозычили жихары Рима, якія придумали ему назву «беретино». Римляне увяли для берета специальную колеровую гамму, по якой можно было отрознить аристократов от простых людей. У середнявечши берет стал обовязковым элементом у святаров. Так само их носили королевские особы и наближенные до двора.
0: Мода на мове.
1: У эпоху адраджения берет корыстался особливой популярностью у мастаков, поэтов и скульпторов. Массовая вытворчасть этого головного убору почалася у Франции и Испании у 19-м стагодзе. Миновито тому карикатурный образ соправдной француженки обовязково складает черный берет. Сучасный берет – это больше, чем вечно актуальная классика. Это смелая, модная заява стильных людей. Яркий берет, велизарные незвычайные окуляры, кардиганы оверсайз, и вы готовы пока новые горизонты. И наприканці не забывайте, мода проходить, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтеся собой.
0: Мода на мове.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Тринадцатого июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. И местами кратковременные дожди и возможны грозы. Ветер северной четверти от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: нас рекламируются все. Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
1: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343. What?

0: Гомеле 20 часов.
1: Опять встать?
2: А, куда?
3: Зачем?
4: Который час?
5: Можно я сегодня никуда не пойду?
0: Тяжело просыпаетесь?
1: Да еще 5 минут.
0: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Когда в 1997 году вышел фильм «Брат», никто не рассчитывал на успех. У картины был рекордно низкий бюджет, в главной роли новичок-непрофессионал, а режиссер Алексей Балабанов начал работу над фильмом, чтобы заработать денег на другой свой проект про уродов и людей. Актеры работали практически за гроши, а то и вовсе бесплатно, по знакомству. Даже пленка «Кодак», на которую снимали «Брата», отдали иностранцы, которые снимали в то время в Петербурге Анну Каренину. В фильме звучат песни группы «Наутилус Помпилиус», «Люди на холме» и «Матерь богов». Вячеслав Бутусов предоставил свою музыку для саундтрека бесплатно в обмен на обещание Балабанова снять клип для новой песни «Наутилуса».

0: Ну что, old school и свело?
1: Old school и свело.
2: Свежее решение.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Тринадцатого июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северной четверти от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Сколько раз вы ловили себя на мысли, вот бы робот-пылесос умел подниматься по лестницам. Теперь это больше не мечта. Компания Roborock воплотила идею в жизнь, представив Saros Rover, устройство, которое не обходит препятствия, а преодолевает их. Главное преимущество модели в том, что во время подъема робот продолжает убирать ступени. Это делает его особенно полезным для многоэтажных домов и многоуровневых пространств. В основе конструкции две выдвижные ноги по бокам, работающие связки с колесами. В обычном режиме Saros Rover передвигается на четырех колесах, как традиционные пылесосы, но как только устройство обнаруживает лестницу или другое препятствие, система активирует механические опоры. Они выдвигаются из корпуса и превращают колеса в подобие ног. Каждая нога двигается независимо, подстраиваясь под рельеф поверхности.
0: Техно-джунгли.
1: Нейросеть устройства обучалась на данных о преодолении 127 различных типов лестниц, порогов и препятствий. Благодаря этому робот справляется с прямыми, изогнутыми и винтовыми лестницами, в том числе с ковровым покрытием и закругленными краями ступеней. Компания Roborock отметила, что это реальный продукт в разработке, но точные характеристики, включая емкость аккумулятора и время автономной работы при активном использовании ног, цену и сроки запуска в серийное производство пока не раскрывают. Пока это концепт, но его появление уже дает надежду, что в ближайшем будущем роботы-пылесосы станут еще умнее и функциональнее. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Family. 21 час.
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
3: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
2: Радио Гомель ФМ и ресторан «Мама Хуана» представляют радиопроект «Электроника без границ». Ритм твоего вечера.

Привет всем любителям электронной музыки и просто слушателям, кто оказался в нашей компании случайно. В эфире «Электроника без границ». С вами я, ее ведущий Артем Горский. Сегодня гость нашего эфира – Никело, диджей «Новой волны». За всю историю нашего радиошоу это самый юный участник наших эфиров. Никита начал свою карьеру 4 года назад, 13 лет. И с тех пор уже отметился выступлениями во многих заведениях города, заметных городских мероприятиях и фестивалях. Предлагаю вместе с нами погрузиться в его музыкальный мир и сделать ваши аудиосистемы погромче. Гомель FM.

Радио Гомель ФМ и ресторан «Мама Хуана» представляют радиопроект «Электроника без границ». Ритм твоего вечера.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLineом.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

0: Своя реклама.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Рещице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Тринадцатого июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. И местами кратковременные дожди и возможны грозы. Ветер северной четверти от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Современные города задыхаются от смога. Но что, если само здание сможет стать экогероем? Эту идею воплотили в жизнь американские инженеры, создав умные солнечные окна. Внешне обычные стеклопакеты, но внутри наноструктуры, преобразующие ультрафиолет в электричество. Достаточно 8 часов света, чтобы обеспечить квартиру энергией на сутки.
1: Техно-джунгли.
2: Секрет в прозрачных фотоэлементах из перовскита. Материала, который в 100 раз тоньше кремния. Окна автоматически затемняются при ярком солнце, снижая нагрузку на кондиционеры. Скептики спросят, а если град или ветер? Разработчики из компании Solar Window уверяют, стекло выдерживает ураганные порывы, а срок службы превышает 20 лет. Пока технологию тестируют в небоскребах Дубая, но скоро такие окна могут появиться в каждом доме. Остается ждать, ведь, как говорил Тесла, великие изобретения всегда рождаются на стыке фантазий и науки. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Моя реклама.
1: До 100 рублей фрибет БТРа. До 100 рублей фрибет БТРа.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343 343.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

13 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. И местами кратковременные дожди и возможны грозы. Ветер северной четверти от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Твоя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Maxline'ом.
0: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами. Неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.